0: Новоуральске 6 часов.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Уральске 7 часов. Новости на М-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Начинается прием заявок на участие в формировании народной программы городских изменений «Радиус доверия». В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Ваше сообщество сможет реализовать самые разные инициативы. От дворового праздника до благоустройства двора или общественной территории. От спортивного соревнования до масштабного музыкального фестиваля. Главное, чтобы ваш проект реализовывался совместно с другими участниками сообщества, работал на их объединение и взаимодействие. Для участия в городском гражданском форуме «Радиус доверия», где состоится очная защита проектов, необходимо до 9 октября подать пакет документов, паспорт инициативы, который должен содержать подробное описание и бюджет инициативы, и документы, подтверждающие расчеты бюджета. Защита проектов состоится 24 октября на городском гражданском форуме. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, войдут в народную программу городских изменений «Радиус доверия Новоуральск», сообщает администрация Новоуральского городского округа. Публичная библиотека Новоуральска стала лучшей в России. Проект библиотеки «Игротека» признан самой успешной практикой страны и Свердловской области. В 2027 году на развитие библиотеки поступит федеральная субсидия в размере 3 миллиона 600 тысяч рублей. Эти средства пойдут на ремонт, современное оборудование и новые книги для детей, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Водительская комиссия на категорию А и Б проходит по средам с 16 до 18 часов в кабинете номер 324 городской поликлиники, улица Комсомольская, 9, без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и квитанцию об оплате. Сообщается в официальной группе ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России в социальной сети ВКонтакте. Спортивный центр «Сатори» приглашает взрослых и детей на индивидуальные тренировки по айкидо и айкидзюцу. Тренировки проводят отец и сын Яценко. Сергей Старший – пятый дан, основатель клуба. И Сергей Младший – первый дан, новое поколение инструкторов. Индивидуальные занятия в формате 1-1 дает результат уже за час. Подробная информация и запись на тренировки по телефону 922-29-69-299. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 23 сентября ночью ожидается до плюс 11 градусов. Днем до 20 градусов тепла. Облачно, без осадков. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

Н. Радио для тех, кто любит настоящую музыку. Can you feel yourself a real dance fighter? Come on, baby, show me all your dance gadgets. Make it stand up.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: И, кстати, по вкусу осы напоминают кедровые орешки, жуки – яблоки, а черви – жареный бекон.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Сейчас доска кончается.
4: Пап, ну это уж сказки. Как это доска кончается?
5: Рыночный комплекс «Кедр». Новое поступление погонажных изделий. Евровагонка, имитация бруса, доска пола и многое другое. Принимаем заказы на «Блокхаус». Высококачественная древесина, большой выбор фактур. «Кедр». Свой в доску. Щеканова, 47. Под мостом у КПП 1.
6: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
7: И кстати, Россию и США разделяют всего 4 километра.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Театр «Кукол Сказ» приглашает зрителей в воскресенье 27 сентября на спектакль «Шел хомяк в пиджаке». Начало в 11 и 13 часов. Билеты в кассе на сайте театра. Без возрастных ограничений.
3: И, кстати, Россия является единственной в мире страной, которая омывается 12 морями.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Уральске 8 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Начинается прием заявок на участие в формировании народной программы городских изменений «Радиус доверия». В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Ваше сообщество сможет реализовать самые разные инициативы. От дворового праздника до благоустройства двора или общественной территории. От спортивного соревнования до масштабного музыкального фестиваля. Главное, чтобы ваш проект реализовывался совместно с другими участниками сообщества, работал на их объединение и взаимодействие. Для участия в городском гражданском форуме «Радиус доверия», где состоится очная защита проектов, необходимо до 9 октября подать пакет документов, паспорт инициативы, который должен содержать подробное описание и бюджет инициативы, и документы, подтверждающие расчеты бюджета. Защита проектов состоится 24 октября на городском гражданском форуме. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, войдут в народную программу городских изменений «Радиус доверия Новоуральск», сообщает администрация Новоуральского городского округа. Публичная библиотека Новоуральска стала лучшей в России. Проект библиотеки «Игротека» признан самой успешной практикой страны и Свердловской области. В 2027 году на развитие библиотеки поступит федеральная субсидия в размере 3 миллиона 600 тысяч рублей. Эти средства пойдут на ремонт, современное оборудование и новые книги для детей, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Водительская комиссия на категорию А и Б проходит по средам с 16 до 18 часов в кабинете номер 324 городской поликлиники, улица Комсомольская, 9, без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и квитанцию об оплате. Сообщается в официальной группе ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России в социальной сети ВКонтакте. Спортивный центр «Сатори» приглашает взрослых и детей на индивидуальные тренировки по айкидо и айкидзюцу. Тренировки проводят отец и сын Яценко. Сергей Старший, пятый дан, основатель клуба. И Сергей Младший, первый дан, новое поколение инструкторов. Индивидуальные занятия в формате один на один дает результат уже за час. Подробная информация и запись на тренировки по телефону 922-29-69-299. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 23 сентября ночью ожидается до плюс 11 градусов. Днем до 20 градусов тепла, облачно, без осадков. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 30 сентября.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47. Под

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск, Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, скорость тьмы равна скорости света.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели? Чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, а скидки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
6: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
7: И, кстати, в день мужчина использует примерно 7 тысяч слов. При этом женщина использует 20 тысяч слов.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: «Сафьян» – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. «Сафьян» – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. «Сафьян» – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. «Сафьян» – это доверие, мода, комфорт. «Сафьян» – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. «Сафьян» на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и вы.

0: Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, приблизительная емкость нашей памяти составляет от 3 до 1000 терабайт. Емкость всего национального британского архива – 70 терабайт.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: И, кстати, остров Манхэттен был выкуплен у индейцев за 24 доллара.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Ray.

0: Реклама на N-радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-99. 19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: И кстати, в небе звезд больше, чем песчинок на земле.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.
4: Oh, Father, tell me.

0: Реклама на N-радио.
1: Театр «Кукол Сказ» приглашает зрителей в воскресенье 27 сентября на спектакль «Шел хомяк в пиджаке». Начало в 11 и 13 часов. Билеты в кассе на сайте театра. Без возрастных ограничений.
2: И, кстати, корову можно заставить подняться по лестнице, но невозможно заставить спуститься.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, первый перевод Гамлета на русский язык выполнил писатель Александр Сумароков и озаглавил «Омлет принц датский».
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели? Чтобы качаться.
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
6: И, кстати, самое шумное существо в океане – это креветка.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

0: вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов, развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8 912 268 88 78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
2: И кстати, свиньи не могут посмотреть на небо.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильный аксессуар.

0: Реклама на N-Radio.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: И кстати, в 17 веке в Англии за ошибочный прогноз синоптиков подвергали смертной казни.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Театр «Кукол Сказ» приглашает зрителей в воскресенье 27 сентября на спектакль «Шел хомяк в пиджаке». Начало в 11:13 часов. Билеты в кассе на сайте театра. Без возрастных ограничений.
2: И, кстати, если бы колу не подкрашивали, она была бы зеленая.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настоящего.

0: авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколения и усиливает будущее.
1: И, кстати, Александр Дюма нанимал литературного негра, романиста Огюста Маке, чтобы он помог именитому автору написать «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо».
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

You know it.

0: Екатеринбург, Металлургов 69.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2 51 47, код города 343 70.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8 965 515 77 52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
5: И кстати, осьминог имеет 3 сердца, и его кровь светло-голубого цвета.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Идет бычок, качается. Вздыхает на ходу. Сейчас доска кончается.
4: Пап, ну это уж сказки. Как это доска кончается?
5: Рыночный комплекс «Кедр». Новое поступление погонажных изделий. Евровагонка, имитация бруса, доска пола и многое другое. Принимаем заказы на «Блокхаус». Высококачественная древесина. Большой выбор фактур. «Кедр». Свой в доску. Щеканова, 47. Под мостом у КПП-1.
6: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, Амазонка – самая длинная река современных дней. Удивительно, что на протяжении всего ее русла построен только один мост – Рио-Негру. Его длина превышает 3,5 километра.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: В Новоуральске 13 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Начинается прием заявок на участие в формировании народной программы городских изменений «Радиус доверия». В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Ваше сообщество сможет реализовать самые разные инициативы. От дворового праздника до благоустройства двора или общественной территории. От спортивного соревнования до масштабного музыкального фестиваля. Главное, чтобы ваш проект реализовывался совместно с другими участниками сообщества, работал на их объединение и взаимодействие. Для участия в городском гражданском форуме «Радиус доверия», где состоится очная защита проектов, необходимо до 9 октября подать пакет документов, паспорт инициативы, который должен содержать подробное описание и бюджет инициативы, и документы, подтверждающие расчеты бюджета. Защита проектов состоится 24 октября на городском гражданском форуме. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, войдут в народную программу городских изменений «Радиус доверия Новоуральск», сообщает администрация Новоуральского городского округа. Публичная библиотека Новоуральска стала лучшей в России. Проект библиотеки «Игротека» признан самой успешной практикой страны и Свердловской области. В 2027 году на развитие библиотеки поступит федеральная субсидия в размере 3 миллиона 600 тысяч рублей. Эти средства пойдут на ремонт, современное оборудование и новые книги для детей, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Водительская комиссия на категорию А и Б проходит по средам с 16 до 18 часов в кабинете номер 324 городской поликлиники, улица Комсомольская, 9, без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и квитанцию об оплате. Сообщается в официальной группе ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России в социальной сети ВКонтакте. Спортивный центр «Сатори» приглашает взрослых и детей на индивидуальные тренировки по айкидо и айкидзюцу. Тренировки проводят отец и сын Яценко. Сергей Старший – пятый дан, основатель клуба. И Сергей Младший – первый дан, новое поколение инструкторов. Индивидуальные занятия в формате один на один дает результат уже за час. Подробная информация и запись на тренировки по телефону 922-29-69-299. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 23 сентября ночью ожидается до плюс 11 градусов. Днем до 20 градусов тепла. Облачно, без осадков. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: got what it takes. Rockin' good way.
1: N Radio для тех, кто любит настоящую музыку. Words

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47. Под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
5: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
6: И кстати, бамбук может расти до 91 сантиметра в сутки.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы НР.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918.

0: в Новоуральске 14 часов. Новости на М-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Начинается прием заявок на участие в формировании народной программы городских изменений «Радиус доверия». В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Ваше сообщество сможет реализовать самые разные инициативы. От дворового праздника до благоустройства двора или общественной территории. От спортивного соревнования до масштабного музыкального фестиваля. Главное, чтобы ваш проект реализовывался совместно с другими участниками сообщества, работал на их объединение и взаимодействие. Для участия в городском гражданском форуме «Радиус доверия», где состоится очная защита проектов, необходимо до 9 октября подать пакет документов, паспорт инициативы, который должен содержать подробное описание и бюджет инициативы, и документы, подтверждающие расчеты бюджета. Защита проектов состоится 24 октября на городском гражданском форуме. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, войдут в народную программу городских изменений «Радиус доверия Новоуральск», сообщает администрация Новоуральского городского округа. Публичная библиотека Новоуральска стала лучшей в России. Проект библиотеки «Игротека» признан самой успешной практикой страны и Свердловской области. В 2027 году на развитие библиотеки поступит федеральная субсидия в размере 3 миллиона 600 тысяч рублей. Эти средства пойдут на ремонт, современное оборудование и новые книги для детей, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Водительская комиссия на категорию А и Б проходит по средам с 16 до 18 часов в кабинете номер 324 городской поликлиники, улица Комсомольская, 9, без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и квитанцию об оплате. Сообщается в официальной группе ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России в социальной сети ВКонтакте. Спортивный центр «Сатори» приглашает взрослых и детей на индивидуальные тренировки по айкидо и айкидзюцу. Тренировки проводят отец и сын Яценко. Сергей-старший – пятый дан, основатель клуба. И Сергей-младший – первый дан, новое поколение инструкторов. Индивидуальные занятия в формате один на один дает результат уже за час. Подробная информация и запись на тренировки по телефону 922-29-69-299. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 23 сентября ночью ожидается до плюс 11 градусов. Днем до 20 градусов тепла. Облачно, без осадков. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, Петр Первый имел рост 2 метра 4 сантиметра. Но при таком большом росте русский царь носил обувь 38 размера.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Акция действует до 30 сентября.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин Уралкомплект на Подгорной 5.
4: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
5: И, кстати, в молодости черноморские окуни в основном девочки, но уже к 5 годам они радикально меняют пол.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

0: кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов, развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
2: И кстати, корову можно заставить подняться по лестнице, но невозможно заставить спуститься.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-99. 19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: И кстати, Владимир Набоков писал «Лолиту» в блокноте во время поездок по Америке для коллекционирования бабочек. Жена писателя Вера помешала ему сжечь наброски романа.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Театр «Кукол Сказ» приглашает зрителей в воскресенье 27 сентября на спектакль «Шел хомяк в пиджаке». Начало в 11 и 13 часов. Билеты в кассе на сайте театра. Без возрастных ограничений.
2: И, кстати, для создания одной бутылки вина потребуется 600 виноградинок.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, каждую секунду на Земле сверкает свыше 200 молний.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Екатеринбург, Металлургов 69.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
6: И, кстати, язык хамелеона длиннее его тела.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы НР.

0: Реклама на N-Radio.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка,

0: Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколения и усиливает будущее.
2: И, кстати, страстный поцелуй вызывает в мозгу те же химические реакции, что прыжки с парашютом и стрельба из пистолета.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Новоуральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Начинается прием заявок на участие в формировании народной программы городских изменений «Радиус доверия». В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Ваше сообщество сможет реализовать самые разные инициативы. От дворового праздника до благоустройства двора или общественной территории. От спортивного соревнования до масштабного музыкального фестиваля. Главное, чтобы ваш проект реализовывался совместно с другими участниками сообщества, работал на их объединение и взаимодействие. Для участия в городском гражданском форуме «Радиус доверия», где состоится очная защита проектов, необходимо до 9 октября подать пакет документов, паспорт инициативы, который должен содержать подробное описание и бюджет инициативы, и документы, подтверждающие расчеты бюджета. Защита проектов состоится 24 октября на городском гражданском форуме. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, войдут в народную программу городских изменений «Радиус доверия Новоуральск», сообщает администрация Новоуральского городского округа. Публичная библиотека Новоуральска стала лучшей в России. Проект библиотеки «Игротека» признан самой успешной практикой страны и Свердловской области. В 2027 году на развитие библиотеки поступит федеральная субсидия в размере 3 миллиона 600 тысяч рублей. Эти средства пойдут на ремонт, современное оборудование и новые книги для детей, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Водительская комиссия на категорию А и Б проходит по средам с 16 до 18 часов в кабинете номер 324 городской поликлиники, улица Комсомольская, 9, без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и квитанцию об оплате. Сообщается в официальной группе ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России в социальной сети ВКонтакте. Спортивный центр «Сатори» приглашает взрослых и детей на индивидуальные тренировки по айкидо и айкидзюцу. Тренировки проводят отец и сын Яценко. Сергей-старший – пятый дан, основатель клуба. И Сергей-младший – первый дан, новое поколение инструкторов. Индивидуальные занятия в формате один на один дает результат уже за час. Подробная информация и запись на тренировки по телефону 922-29-69-299. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 23 сентября ночью ожидается до плюс 11 градусов. Днем до 20 градусов тепла. Облачно, без осадков. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов, развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
4: И, кстати, фламинго живут удивительно долгую жизнь, до 80 лет.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Автовек рядом.
1: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
2: Акция действует до 30 сентября.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске. Идеальное решение. Помещение для любых мероприятий. Мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-80-85. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
6: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
7: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
8: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
7: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47. Под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
9: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
10: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
11: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
10: А качели, чтобы качаться?
11: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
10: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
11: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
10: А замки есть? А то у меня теща.
11: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
12: И, кстати, наши глаза того же размера, что и при рождении.
13: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Р».

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис. По адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Театр «Кукол Сказ» приглашает зрителей в воскресенье 27 сентября на спектакль «Шел хомяк в пиджаке». Начало в 11 и 13 часов. Билеты в кассе на сайте театра. Без возрастных ограничений.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, 80% населения Земли регулярно употребляет в пищу насекомых.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: по-уральськи 18 часов. Новости на N-Радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Начинается прием заявок на участие в формировании народной программы городских изменений «Радиус доверия». В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Ваше сообщество сможет реализовать самые разные инициативы. От дворового праздника до благоустройства двора или общественной территории. От спортивного соревнования до масштабного музыкального фестиваля. Главное, чтобы ваш проект реализовывался совместно с другими участниками сообщества, работал на их объединение и взаимодействие. Для участия в городском гражданском форуме «Радиус доверия», где состоится очная защита проектов, необходимо до 9 октября подать пакет документов, паспорт инициативы, который должен содержать подробное описание и бюджет инициативы, и документы, подтверждающие расчеты бюджета. Защита проектов состоится 24 октября на городском гражданском форуме. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, войдут в народную программу городских изменений «Радиус доверия Новоуральск», сообщает администрация Новоуральского городского округа. Публичная библиотека Новоуральска стала лучшей в России. Проект библиотеки «Игротека» признан самой успешной практикой страны и Свердловской области. В 2027 году на развитие библиотеки поступит федеральная субсидия в размере 3 миллиона 600 тысяч рублей. Эти средства пойдут на ремонт, современное оборудование и новые книги для детей, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Водительская комиссия на категорию А и Б проходит по средам с 16 до 18 часов в кабинете номер 324 городской поликлиники, улица Комсомольская, 9, без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и квитанцию об оплате. Сообщается в официальной группе ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России в социальной сети ВКонтакте. Спортивный центр «Сатори» приглашает взрослых и детей на индивидуальные тренировки по айкидо и айкидзюцу. Тренировки проводят отец и сын Яценко. Сергей Старший, 5-й дан, основатель клуба. И Сергей Младший, 1-й дан, новое поколение инструкторов. Индивидуальные занятия в формате 1 на 1 дает результат уже за час. Подробная информация и запись на тренировки по телефону 922-29-69-299. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 23 сентября ночью ожидается до плюс 11 градусов. Днем до 20 градусов тепла, облачно без осадков. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Идет бычок, качается. Вздыхает на ходу. Сейчас доска кончается.
3: Пап, ну это уж сказки. Как это доска кончается?
4: Рыночный комплекс «Кедр». Новое поступление погонажных изделий. Евровагонка, имитация бруса, доска пола и многое другое. Принимаем заказы на Блокхаус. Высококачественная древесина. Большой выбор фактур. «Кедр». Свой в доску. Щеканова, 47. Под мостом у КПП-1.
5: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: И, кстати, Шерлок Холмс чаще других литературных персонажей становился героем кино и телесериалов.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Екатеринбург. Металлургов 69.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели? Чтобы качаться.
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума,

0: результатом как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
1: И, кстати, у креветок сердце находится в голове.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: Сафьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Сафьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Сафьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Сафьян – это доверие, мода, комфорт. Сафьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Сафьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
3: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка,

0: Вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, за полчаса тело выделяет достаточно тепла, чтобы вскипятить 2 литра воды.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Новоуральске 19 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Начинается прием заявок на участие в формировании народной программы городских изменений «Радиус доверия». В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Ваше сообщество сможет реализовать самые разные инициативы. От дворового праздника до благоустройства двора или общественной территории. От спортивного соревнования до масштабного музыкального фестиваля. Главное, чтобы ваш проект реализовывался совместно с другими участниками сообщества, работал на их объединение и взаимодействие. Для участия в городском гражданском форуме «Радиус доверия», где состоится очная защита проектов, необходимо до 9 октября подать пакет документов, паспорт инициативы, который должен содержать подробное описание и бюджет инициативы, и документы, подтверждающие расчеты бюджета. Защита проектов состоится 24 октября на городском гражданском форуме. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, войдут в народную программу городских изменений «Радиус доверия Новоуральск», сообщает администрация Новоуральского городского округа. Публичная библиотека Новоуральска стала лучшей в России. Проект библиотеки «Игротека» признан самой успешной практикой страны и Свердловской области. В 2027 году на развитие библиотеки поступит федеральная субсидия в размере 3 миллиона 600 тысяч рублей. Эти средства пойдут на ремонт, современное оборудование и новые книги для детей, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Водительская комиссия на категорию А и Б проходит по средам с 16 до 18 часов в кабинете номер 324 городской поликлиники, улица Комсомольская, 9, без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и квитанцию об оплате. Сообщается в официальной группе ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России в социальной сети ВКонтакте. Спортивный центр «Сатори» приглашает взрослых и детей на индивидуальные тренировки по айкидо и айкидзюцу. Тренировки проводят отец и сын Яценко. Сергей Старший, пятый дан, основатель клуба. И Сергей Младший, первый дан, новое поколение инструкторов. Индивидуальные занятия в формате один на один дает результат уже за час. Подробная информация и запись на тренировки по телефону 922-29-69-299. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 23 сентября ночью ожидается до плюс 11 градусов. Днем до 20 градусов тепла, облачно, без осадков. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
4: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8 950 631 99 19, Советская, 17, /2. Заезд во двор пожарной части по указателю.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: И, кстати, в небе звезд больше, чем песчинок на земле.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: Тет Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: И, кстати, Владимир Набоков писал «Лолиту» в блокноте во время поездок по Америке для коллекционирования бабочек. Жена писателя Вера помешала ему сжечь наброски романа.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Театр «Кукол Сказ» приглашает зрителей в воскресенье 27 сентября на спектакль «Шел хомяк в пиджаке». Начало в 11 и 13 часов. Билеты в кассе на сайте театра. Без возрастных ограничений.
2: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, Владимир Набоков писал «Лолиту» в блокноте во время поездок по Америке для коллекционирования бабочек. Жена писателя Вера помешала ему сжечь наброски романа.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Рэ».

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: в Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

7 languages.